0: социально-психологические проблемы от невооружения. Заклада рассматривается
1: социально-психологические проблемы от невооружения.